0: до мне. Проветрадаться трошечку плице. АРМ, чеки, ха. Ага, ага, ага, ага.
1: А там сзаду.
0: Ага,
1: ага,
0: ага,
1: ага. Пиво.
0: Ага. А дай улыбаться. А на нас. А еще весь на нас.